0: 直到三方确认希望将协定延长，或直到协定自动于2036年到期。另外，任意一方可以提前6个月通过书面方式退出协定。
1: 据美国媒体7月1号报道， 2020年美墨加协定正式生效时，美国总统特朗普称其为最公平、最平衡、最有利的贸易协定。如今，美国为什么不同意以现有形式续签美墨加协定？
2: 目前，美国为什么不同意以现有形式续签美墨加协定？该协定未来命运如何？我们来看专家的分析。总的来看，美国不会轻易的放弃北美自由贸易体系。当前的这种不续签的表态呢，更多是对于日益增长的贸易逆差的不满，因而进行那种威胁和施压，事实上确实美国对墨西哥和加拿大的贸易逆差自2021年以来是持续扩大。当然这个和美国非常多的单边主义措施是相关的，但是在特朗普的这种重伤主义的考虑之下呢，他把贸易逆差作为他要施压谈判的一个重要的方面，利用美国的市场的这种核心地位来增强自己在北美的供应链的核心地位，同时不排除还可能将移民啊、毒品走私等等广泛的非贸易议题涵盖进这个谈判中去。墨西哥和加拿大是高度依赖美国市场的，他们都把这个美墨加协定视作提振经济的一个重要杠杆，比如说墨西哥在美墨加协定等多重有利因素的带
0: 一种情况呢，就是墨家在让步之后，那么美国同意哈、啊、延长这个美墨加协定，但是这个谈判呢，预计也不会是一帆风顺的，很可能持续几个月甚至跨越这个年度的审查。那么又另外一种情形呢，就是通过谈判完全不能达成一致啊，那么最终呢，可能美国会啊提出正式的一个退出的书面通知。
1: 据报道，美国、日本近期举行多场联合演习，美国低风中程导弹系统再次部署到日本。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃7月1号在例行记者会上对总台记者表示，日本部署美国中程和短程导弹系统，严重破坏亚太地区稳定与安全。
2: Мы внимательно следим за шагами официального Токио, японской стороны, по ускоренной ремилитаризации. Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности дислокации, на эпизодической, ротационной или на постоянной основе. И рассматриваем это как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие, влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных решений и, соответственно, вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности. Наряду с этим также мы предпринимаем усилия по координации с нашими партнерами в вопросах поддержания мира и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
4: 妈妈开心。
5: 中国制鞋产业基地，河南睢县，
6: 传承创新，匠心铸梦。CCTV 民族匠心品牌。
7: 商务部数据显示，今年1至5月，我国服务进出口总额